Кано Шабан Байрамович са здешуйня бершенго, камлас певов андиекшей. Анда кодо кево влакаде зуралес камлас, муклас вов екетания, тай нашла старкота. Вовашила са тунчи ек дезерторо, анде кетаненге, яка. Кана вов сас астардоката рекетания, лас вов трин берш темлица, тай бешла санде темлица анде голи оток.